0: 귀여워.
1: 네, 이모모 가야지.
2: 알로. 다시 представим.
3: Что ты, бля?
4: Радио Дак.
5: Давид, видимо, что вы знаете.